0: вами скози найбольша глазбена обдобја. 80-та, 90-та и рок класике. Ведно на ваши фреквенции. Радио Фентази.
1: Саме добре вибрације.